Марильня Евгеня, осип на маньяку. Чути кап, кап, кап. А вы ги каню не бер, каню вам дук, дук, дук, дук, дук. Да. Будите фая.